Шукар ирэм ах бажалал хичээний каяр үзэдэй кумо кахру жамайл я хав диос нэн кэл чупанри бух хичээнри хуэсэс чупанри танах вакшаки акучину бих керэри ру жамайл я хав пака жамайл как чикэл.